номер два. Имеющему, кто уже голос, и возможность в колесе предоставляю слово товарищу двойкину.

0: должна быть настоящей. И только-только настоящей. Да-да-да-да, настоящей. На скикоптерах лезгинка простой должна быть неизвестной. Такой обычно популярной. И обязательно кавказской. Она должна быть настоящей. Всегда должна быть настоящей. И только-только настоящей. Да-да-да-да, настоящей. На скикоптерах лезгинка должна быть неизвестной. Такой обычно популярной. И обязательно кавказской. Она должна быть настоящей. Должна быть настоящей. Только настоящий.
1: Это Вишок. А, и этот здесь.

должны быть как классики. У нас все должно быть как у классиков.

несколько струн. Как это правильно, как это верно, наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Очень сложный организм. Поэтому, товарищи, нам нужны эти

всех учил и беспрестанно говорил: смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно всем врагам, смотрите сюда.

обо всем. Не давать любой попытке проникновения буржуазной идеологии нашу молодежь. Этим ты наши идеи стережешь. Ну а если буржуазные идеи кто-нибудь воспримет надолго, их будем высажать.